0: Спасибо.
1: Sleep Central, show me 1041, District 1, night shift, early car.
0: 10-4. 472, status 10-4.
2: 10-4.